0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В городе Муром снимались сцены из фильма «Человек с бульвара капуцинов».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Юрий Шатунов «Белые розы».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 и

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия никогда не будет отказываться от реальных предложений со стороны США по украинскому регулированию. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В эфире Первого канала дипломат подчеркнул, что в России всегда помнят озвученные президентом Владимиром Путиным слова «работайте, братья». По словам Захаровой, Россия работает над достижением своих целей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Как отмечает сайт nsn.fm, в четверг вечером сообщалось о временном перекрытии моста. Ограничения продлились около 8 часов. Российский бизнес впервые открыто заявил о несогласии с рядом положений проекта закона о сквозном мониторинге цен. Бизнес-сообщество выразило опасения по поводу расширения доступа чиновников к коммерческой информации. Как пишут «Известия», в Госдуме заявили, что помимо Федеральной налоговой службы, данные могут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие и Федеральная антимонопольная служба. Депутаты заверили, что риски утечек исключены, поскольку перечень получателей будет строго ограничен, а все сведения останутся под защитой налоговой тайны. Законопроект уже прошел первое чтение. Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану. Как заявили в Пентагоне, США поразили десятки иранских военных объектов, таких как объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, военно-логистическую инфраструктуру и морские силы. Уточняется, что американские военные использовали истребители, беспилотники, военные корабли, применяли высокоточные боеприпасы. Дональд Трамп заявил, что Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию в 2020 году. При этом, по словам президента США, сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома. В своем обращении к нации Трамп также сказал, что, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китайская Народная Республика осуществляла операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах. В результате этого, по данным главы Белого дома, Китай незаконно завладел сведениями о 220 миллионах американских избирателей. Компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship. Он был запланирован в ночь на пятницу по московскому времени. Как отмечалось в трансляции компании, пуск дошел до запуска двигателей, однако на ускорителе сработала команда остановки. Следующая попытка пуска будет через несколько дней, уточнил основатель SpaceX Илон Маск. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: новое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: озеро родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Международная федерация гандбола отменила запрет на участие российских и белорусских команд в международных турнирах. Решение принято после того, как исполком Международного олимпийского комитета пересмотрел рекомендации в отношении спортсменов. Россияне назвали книгу прочтением, которой гордятся. Победу в новом опросе одерживает роман Булгакова «Мастер и Маргарита». В пятерку лидеров также вошли «Преступление и наказание» Достоевского, «Война и мир» Толстого, Евгений Онегин, Пушкина и Анна Каренина. Респонденты объяснили свою гордость сложностью поднимаемых тем и культовым статусом произведений. В Курской области лучшему почтальону подарили электровелосипед. Теперь Ольга Копленко точно сможет быстрее обслуживать жителей региона. Помимо нее, подарки получили более 60 почтальонов региона. Как тут не вспомнить другого известного почтальона?
1: Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь

0: 8:59.
1: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.7 FM.

0: у родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Самаре временно приостановили движение общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Иван Носков. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что метро работает и вход в него для укрытия свободный. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в Самарской области временно объявляли ракетную опасность, но менее чем через час ее отменили. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора «СМИ-2». Минпросвещение предложило разделить предмет основы безопасности и защиты Родины на два единых обязательных курса. Как говорится в проекте ведомственного приказа, из одного предмета следует сделать два – безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. Обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, в городе, на природе, в цифровом пространстве и подготовят их к осознанному отношению к безопасности страны. В рамках курса НВП особое внимание уделят противодействию экстремизму и терроризму, а также практике оказания первой помощи. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября этого года. Новый ГОСТ на искусственный хоккейный лед начнет действовать в России с 1 сентября. ГОСТ упрощает работу не хоккеистам, а самим ледовым аренам, которые готовят покрытие, в том числе для проведения детских и взрослых чемпионатов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По его словам, введение нового стандарта позволит сделать спортивные площадки безопасными. ГОСТ содержит требования к температуре, толщине и скользящим свойствам искусственного льда хоккейных площадок. Число летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения республики, количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 2124. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Необычное землетрясение было зафиксировано у берегов американского штата Флорида. Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на сейсмологов, магнитуда землетрясения составила почти 4, при этом его очаг залегал на глубине 0 километров. Это означает, что источник сейсмической активности находился очень близко к поверхности. Эксперты полагают, что вероятной причиной землетрясения были военные испытания, а именно экспериментальный взрыв. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: горные источники страны и побеждает термальный комплекс «Кипящая река» на острове Итуруп. А еще в топ попали столбовские источники в Сахалинской области и озеро Эльтон в Волгоградской области. Замкнули пятерку шумакские минеральные источники в Бурятии. Привычка пить кофе может быть гарантом не только бодрости, но и низких рисков серьезных заболеваний печени. Это выяснили ученые. Оказалось, что у участников нового исследования, которые выпивали не менее 5 чашек кофе в день, риск развития рака печени был на 47% ниже, чем у тех, кто не пил кофе. При этом положительный эффект заметен уже у людей, которые выпивают 1-2 чашки в день. Спрос на новые кроссоверы в России растет. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Попов. Самые распространенные фамилии в городе Мичуринск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Ирина Аллегрова, «Младший лейтенант».

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за ночь 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, вражеские беспилотники перехватили и уничтожили над территориями 9 областей, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Российские войска нанесли удары по украинским портам. Как сообщили в Минобороны, в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в портах Одессы и Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для доставки грузов в ВСУ. Целями также стали цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск поражен пожарный катер. Специалисты тушат 4 лесных пожара в Ханты-Мансийском автономном округе на площади в 30 гектаров. Как сообщили в авиалесоохране Югры, угрозы населенным пунктам нет. Накануне в регионе было несколько лесных пожаров на площади почти в 270 гектаров. На тушении работают 98 человек, задействованы самолеты и вертолеты для доставки работников. Российские врачи смогут использовать искусственный интеллект при проведении различных анализов. Это существенно повышает точность диагностики, рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. В интервью РИА Новости он отметил, что технологии на основе искусственного интеллекта теперь будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии. Баланин подчеркнул, что применение искусственного интеллекта ускорит постановку диагноза и снизит вероятность ошибок. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием. Помимо этого, наша страна поставляет продукты питания в 160 стран мира. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. В ходе открытия выставки «Всероссийский день поля» глава ведомства отметила, что это мероприятие во второй раз проводится в Алтайском крае. Первый раз праздник проходил там в 2016 году. «Нам есть чем гордиться, и мы бы хотели, чтобы все граждане нашей страны об этом знали», сказала Лут. Как пишет агентство ТАСС, на выставке Всероссийского дня поля в этом году представлено около 200 компаний. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: стали выбирать яркие эмоции и уникальные природные локации вместо традиционного пляжного отдыха. Об этом говорится в исследовании компании «Мегафон». Так туристы массово заинтересовались поездками в Арктику и на Дальний Восток. Они стали самыми быстро растущими направлениями для активного отдыха. Ради уникального опыта люди готовы преодолевать огромные расстояния. Спрос на новые кроссоверы и внедорожники за первые полгода вырос на 24%, а самыми популярными стали автомобили бренда «Хавейл». Также в пятерку лидеров вошли Tenet, Lada, Geely и Exeed. Среди конкретных моделей тройку бестселлеров формируют Tenet T7, Havail Jolion и Tenet T4. Певец Олег Газманов рассказал, что его дочь Марианна поставила на свадьбе фотозону с люлькой. Последняя была личным пожеланием артиста на будущее. Газманов надеется, что в скором времени станет дедушкой. Артист признался, что помог организовать торжество и даже выступил на свадьбе с несколькими песнями. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня! Вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: я привел его из...
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и группы «Унесенные ветром». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

как Егор Крид сочинил один из главных современных свадебных хитов. «Невеста» — третий сингл и 9-й трек с дебютного студийного альбома Егора Крида под названием «Холостяк». Альбом был выпущен популярным лейблом Black Star в 2015-м. Песня сходу взлетела на верхние строчки всех основных музыкальных чартов страны. Интересно знать, одним из авторов текста является

0: Занятно, что успех песни закрепило яркое музыкальное видео. Режиссером клипа выступил Алексей Куприянов, а в главных ролях снимались сам Крид и Анастасия Михайлюта, победительница конкурса «Юная краса России 2014». В итоге песня стала одним из главных хитов 2015-го, а клип собрал почти 100 миллионов просмотров и закрепил Крида в списке главных кумиров молодежи. И пусть сегодня песня не так часто ротируется на радио, зато свадебные торжества по всей России редко обходятся без нее.
1: Музыка.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Только вдумайтесь, всего 8 чемпионов за почти 100 лет. Почему чемпионат мира по футболу выигрывают одни и те же страны? На чемпионате мира 2026 нас удивляла команда Кабо-Верде. Некоторые болели за Кюрасао. Но, разумеется, победить на Мундиале этим коллективам не удалось. В истории было уже 22 чемпионата. Ну а рекорд принадлежит сборной Бразилии. Трофей доставался им аж 5 раз. Кстати, если посмотреть статистику других популярных игровых видов спорта, ситуация ровно такая же. В хоккее за 100 лет победителей было всего 8, а в баскетболе и волейболе по 7. Так что здесь футбол ничем не выделяется. И это связано с тем, что в игровых видах спорта выиграть турнир случайно, по сути, нельзя. В стране должны быть созданы серьезные долгосрочные условия, помимо традиций и любви к этой игре. Можно по-разному относиться к рейтингам, но факт налицо. У стран-финалистов присутствуют важные общие черты. Богатые традиции, массовость в футболе, сильный внутренний чемпионат, хорошие тренеры и отличный подбор футболистов. Но даже наличие всех этих элементов не дает 100% гарантии успеха. На твоей стороне еще и должна быть госпожа удача.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Κυριακή, Πούντι.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Повреждения железной дороги обнаружено в Воронежской области. Как пишет телеграм-канал Юго-Восточной железной дороги, повреждение одного из путей было обнаружено ночью на перегоне Некрылово-Колено. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Сейчас движение поездов организовано по второму пути. Железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия. При этом возможны задержки пассажирских и пригородных составов. Совет Федерации одобрил изменения в закон о поддержке Почты России. Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры почтовой связи, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости организации. Закон также закрепляет механизм создания и эксплуатации единой электронной почтовой системы, оператором которой станет Почта России. В рамках заседания Совета Федерации выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, правительство планирует сформировать второй пакет мер поддержки Почты России в ближайшие месяцы. Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае. Как сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС по региону, до конца пятницы местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Также есть опасность формирования смерчей над морем. В Роспотребнадзоре опровергли сообщение о появлении в России наноклещей. Как говорится в заявлении ведомства, в связи с распространением в СМИ некорректного термина «наноклещи», Роспотребнадзор информирует, речь идет не о новом виде, а о молодых особях эксодовых клещей. Отмечается, что из-за биологической потребности в питании они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. При этом малый размер, около 1-2 мм, позволяет им долго оставаться незамеченными на теле. Астрономы обнаружили планету, на которой может быть атмосфера. Согласно результатам исследования, атмосфера каменистой экзопланеты переменно выделяет гелий. Это говорит о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах. В ее нижних слоях могут скрываться азот и углекислый газ. В случае, если они вызывают парниковый эффект, то на поверхности этой планеты может быть океан, достаточно теплый для купания. Уточняется, что планета находится в 49 световых годах от Земли в созвездии Кита. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог. День.

0: Вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Они идеально подходят к супам и пенным напиткам. Сухари. Как же они стали русским кулинарным хитом? Наверняка вы не знали, но 14 ноября отмечается День сухаря. И как же они появились в нашей стране? Одна из легенд гласит, когда-то давным-давно на пасхальной неделе хозяйки выставили много куличей на солнце, чтобы те подсохли. Погода выдалась теплой, и вся выпечка изрядно заветрилась. Чтобы не выбрасывать освещенный хлеб, хозяйки стали его размачивать в молоке и квасе. Так и пришли к идее, что хлеб можно заранее нарезать ломтиками, подсушить и держать в запасе. Постепенно такой суровый хлеб вошел в быт. Сухари подавали к чаю, и котлеты обваливали, и квас ставили. Русская армия быстро оценила преимущество сухарей. В походах солдаты брали в дорогу именно сушеные ломти хлеба, ведь они не портились неделями. Позже в Советском Союзе был даже принят официальный ГОСТ на сухари. Сегодня же они переживают новую волну популярности. На полках магазинов можно встретить разнообразие сортов. От классических ржаных и пшеничных до сладких ванильных, ореховых и даже запеченных сыром и чесноком. Ну а панировочные сухари стали незаменимыми в любом доме. Без них не обходятся котлеты или рыбные блюда.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Каждую масленицу в городе Ялуторовск пекут самые большие в Сибири блины.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если в 90-е нулевые молодежь вела в лексикон слово «прикалываться», то есть «шутить», то сегодня так уже почти не говорят. Итак, знакомьтесь, новое слово «рофлить». В зависимости от контекста оно может означать просто смеяться над ситуацией или мемами, подшучивать над кем-то, не зло разыгрывать или делать вид, что что-то происходит, чтобы обмануть или развлечь. А произошло слово от английской аббревиатуры «рофл», которая означает «катаюсь по полу от смеха». Появилась она еще в 80-х годах в ранних интернет-сообществах как способ выразить сильный смех. Ну, а в русский язык пришло 10-15 лет назад. Изначально слово использовалось в письменной форме «рофл», но со временем трансформировалось в глагол «рофлить». Сегодня слово чаще используют в разговорах между подростками и молодыми людьми в интернете, мессенджерах и онлайн-играх. Оно придает высказыванию легкий неформальный оттенок и показывает, что человек относится к ситуации несерьезно.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Уполномоченные по правам человека России и Украины обсудили гуманитарные вопросы. Как сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова, этим утром она общалась с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. По ее словам, подобное общение происходит регулярно. У нас выстроена очень серьезная, хорошая, конструктивная коммуникация с украинским омбудсменом, сказала Лантратова. Как напоминает РИА Новости, Институт уполномоченного по правам человека занимается вопросом возвращения мирных жителей с территории Украины, воссоединение семей и помощью в обменах военнопленными. Москва никогда не вмешивалась в выборы в США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы представляют угрозу для американской избирательной системы. По словам Пескова, в США ранее проводили немало расследований, которые подтвердили, что Москва не имела отношения к ходу избирательных кампаний. Трамп же ссылается на некую обезличенную и бездоказательную информацию по линии американских спецслужб. 917 человек были удалены с ЕГЭ без права пересдачи в течение года. Большинство учеников были удалены с экзамена за использование средств связи и шпаргалок. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, в этом году нейросеть выявила свыше 3000 нарушений на ЕГЭ в категориях шпаргалка, средства связи и вынос контрольных измерительных материалов. Из них порядка 2000 одобрено модераторами и передано на обработку в образовательные учреждения. Между тем, права школьников при поступлении в 10 класс будут защищать. Об этом заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен сообщила об участившихся жалобах родителей на отказы зачислять детей в старшие классы под различными предлогами. Она подчеркнула, что выпускника 9 класса могут не принять на дальнейшее обучение только при отсутствии свободных мест в школе. Сложившаяся проблема решается запросом на зачисление ученика в другое образовательное учреждение. Разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона получили уже 89 пляжей в Анапе. Еще 12 проходят экспертизу. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Уточняется, что на пострадавших от мазута пляжах Анапы в настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка. А популярный канал «Радио .NSN» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как Егор Крид сочинил один из главных современных свадебных хитов «Невеста». Третий сингл и 9-й трек с дебютного студийного альбома Егора Крида под названием «Холостяк». Альбом был выпущен популярным лейблом Black Star в 2015-м. Песня сходу взлетела на верхние строчки всех основных музыкальных чартов страны. Интересно знать, одним из авторов текста является

0: жить. Понятно, что успех песни закрепило яркое музыкальное видео. Режиссером клипа выступил Алексей Куприянов, а в главных ролях снимались сам Крид и Анастасия Михайлюта, победительница конкурса «Юная краса России 2014». В итоге песня стала одним из главных хитов 2015-го, а клип собрал почти 100 миллионов просмотров и закрепил Крида в списке главных кумиров молодежи. И пусть сегодня песня не так часто ротируется на радио, зато свадебные торжества по всей России редко обходятся без нее.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Ёлка, Прованс.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы пассажирского самолета азербайджанских авиалиний в декабре 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении МИД России и Азербайджана. В документе уточняется, что причиной трагедии стало непреднамеренное действие системы ПВО в воздушном пространстве России. В заявлении приносятся глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Самолет азербайджанских авиалиний, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Казахстане близ города Актау. Погибли 38 человек. На фоне урегулирования ситуации Азербайджан планирует в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с Россией. Экс-мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам стал новым лидером лейбористской партии Великобритании. Об этом было объявлено на конференции Национального исполнительного комитета лейбористов, передает Sky News. Так как в настоящий момент лейбористы находятся у власти, это означает, что Бёрнам займет пост премьер-министра Великобритании. Это произойдет 20 июля. В своей речи после избрания Бёрнам заявил, что пока не определился с составом будущего кабинета. Политик подчеркнул, что не собирается отстранять от должности тех лейбористов, чьи взгляды отличаются от его собственных. Российских госслужащих обяжут перейти в отечественные мессенджеры к 2030 году. Такой документ опубликовали на портале правовых актов. В эти же сроки предлагают создать и внедрить сервис обмена информацией для повышения доступности услуг в различных сферах жизни и обеспечения конфиденциальности получаемой и передаваемой информации. Права школьников при поступлении в 10 класс будут защищать, заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен сообщила об участившихся жалобах родителей на отказ зачислять детей в старшие классы под различными предлогами. Она подчеркнула, что выпускника 9 класса могут не принять на дальнейшее обучение только при отсутствии свободных мест в школе. Сложившаяся проблема решается запросом на зачисление ученика в другое образовательное учреждение. Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил НСН, что будет поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
3: Я, конечно, буду болеть за Месси, потому что ему симпатичный, естественно, восхищенный выигрывает, но симпатичная сборная Аргентины своей неуступчивостью, жаждой борьбы до конца, до последней минуты. Вначале для меня были фавориты французы, но вот сейчас без них. Поэтому в матче против Испании Аргентина я на стороне сборной Аргентины.
2: Золото чемпионата мира разыграют сборные Испании и Аргентины. Финальный матч пройдет поздним вечером 19 июля в пригороде Нью-Йорка. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: страшно живым.
1: Очень полезная передача.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Только вдумайтесь, всего 8 чемпионов за почти 100 лет. Почему чемпионат мира по футболу выигрывают одни и те же страны? На чемпионате мира 2026 нас удивляла команда Кабо-Верде. Некоторые болели за Кюрасао. Но, разумеется, победить на Мундиале этим коллективам не удалось. В истории было уже 22 чемпионата. Ну а рекорд принадлежит сборной Бразилии. Трофей достаточно. Оставался им аж 5 раз. Кстати, если посмотреть статистику других популярных игровых видов спорта, ситуация ровно такая же. В хоккее за 100 лет победителей было всего 8, а в баскетболе и волейболе по 7. Так что здесь футбол ничем не выделяется. И это связано с тем, что в игровых видах спорта выиграть турнир случайно, по сути, нельзя. В стране должны быть созданы серьезные долгосрочные условия, помимо традиций и любви к этой игре. Можно по-разному относиться к рейтингам, но факт налицо. У стран-финалистов присутствуют важные общие черты. Богатые традиции, массовость в футболе, сильный внутренний чемпионат, хорошие тренеры и отличный подбор футболистов. Но даже наличие всех этих элементов не дает стопроцентной гарантии успеха. На твоей стороне еще и должна быть госпожа удача.
1: Очень полезная передача. Реклама.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зверева.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Они идеально подходят к супам и пенным напиткам. Сухари. Как же они стали русским кулинарным хитом? Наверняка вы не знали, но 14 ноября отмечается День сухаря. И как же они появились в нашей стране? Одна из легенд гласит, когда-то давным-давно на пасхальной неделе хозяйки выставили много куличей на солнце, чтобы те подсохли. Погода выдалась теплой, и вся выпечка изрядно заветрилась. Чтобы не выбрасывать освещенный хлеб, хозяйки стали его размачивать в молоке и квасе. Так и пришли к идее, что хлеб можно заранее нарезать ломтиками, подсушить и держать в запасе. Постепенно такой суровый хлеб вошел в быт. Сухари подавали к чаю, и котлеты обваливали, и квас ставили. Русская армия быстро оценила преимущество сухарей. В походах солдаты брали в дорогу именно сушеные ломти хлеба, ведь они не портились неделями. Позже в Советском Союзе был даже принят официальный ГОСТ на сухари. Сегодня же они переживают новую волну популярности. На полках магазинов можно встретить разнообразие сортов, от классических ржаных и пшеничных до сладких ванильных, ореховых и даже запеченных с сыром и чесноком. Ну а панировочные сухари стали незаменимыми в любом доме. Без них не обходятся котлеты или рыбные блюда.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». В городе Иваново есть музей советского автопрома.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. МИД Азербайджана сообщил о планах по возобновлению прямых авиарейсов с Россией. По словам главы ведомства Джейхуна Байрамова, это произойдет в ближайшее время. Сообщение прекратилось после авиакатастрофы пассажирского самолета азербайджанских авиалиний. Заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров Байрамова с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Лавров заявил, что Москва и Баку полностью урегулировали вопросы, связанные с крушением самолета. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Самолет, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Казахстане, близ города Актау. Погибли 38 человек. Евросовет расширил список антироссийских санкций и пополнил его 5 компаниями и одним физлицом. Основанием для применения ограничений впервые стали удары по Киеву. Речь идет об ударах в ночи на 1 и 5 июля. Все включенные в список связаны с группой компаний ABS Electro, которая разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты для ББЛА. Кроме того, компания производит автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора. Минюст включил в реестр иностранных агентов Либертарианскую партию России. Также иноагентами объявлены журналист Александр Поливанов, писатель и публицист Дмитрий Петров и проект «Четвертый сектор». Ситуация с электричеством в Севастополе осложнилась. В городе введены дополнительные ограничения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он пояснил, что точных графиков отключения сейчас просто не существует. По его словам, пришлось отказаться даже от режима 2 часа через 6, так как мощности в системе сейчас мало. Губернатор уточнил, что свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты. В Ленинградской области мужчина провел более суток в дупле клёна. Житель города Луга упал в отверстие глубиной около 2 метров, находящееся на высоте примерно 4 метров от земли. Обратно выбраться он не смог и пробыл в заточении более суток. Информация о произошедшем поступила в экстренные службы сегодня утром. Спасатели спилили мешающие ветки клёна и спустили пострадавшего на веревках. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит Кот Ларри пошутил, что главной обязанностью будущего премьера Великобритании Энди Бёрнема станет забота о нем. В аккаунте Ларри в соцсети X опубликованы картинки, на которых Бёрнему проводят брифинг и говорят, что лоток кота Ларри находится в кабинете министров, а кормить его нужно как минимум 2 раза в день. «Добро пожаловать на самую важную должность вашей жизни», — гласит подпись к картинкам. Бёрнем избран новым лидером лейбористской партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий состоится в понедельник. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: морозы.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если в 90-е нулевые молодежь вела в лексикон слово «прикалываться», то есть шутить, то сегодня так уже почти не говорят. Итак, знакомьтесь, новое слово «рофлить». В зависимости от контекста оно может означать просто смеяться над ситуацией или мемами, подшучивать над кем-то, не зло разыгрывать или делать вид, что что-то происходит, чтобы обмануть или развлечь. А произошло слово от английской аббревиатуры «рофл», которая означает «катаюсь по полу от смеха». Появилась она еще в 80-х годах в ранних интернет-сообществах, как способ выразить сильный смех. Ну а в русский язык пришло 10-15 лет назад. Изначально слово использовалось в письменной форме «рофл», но со временем трансформировалось в глагол «рофлить». Сегодня слово чаще используют в разговорах между подростками и молодыми людьми в интернете, мессенджерах и онлайн-играх. Оно придает высказыванию легкий неформальный оттенок и показывает, что человек относится к ситуации несерьезно.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Движение на поврежденном участке железной дороги под Воронежем восстановлено. Об этом сообщила Юго-Восточная железная дорога. Повреждение пути на одном из перегонов было обнаружено ночью. Движение поездов было организовано по второму пути. Восстановительные работы завершили сегодня днем. В результате происшествия задержан ряд пассажирских составов. Максимальное время задержки составило 2,5 часа. РЖД принимает все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график. 2 человека погибли после атаки ВСУ на севере Крыма. Еще один пострадал, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Подробностей он не привел. Россельхознадзор заподозрил Иран в реэкспорте цветов из Армении. Ведомство обратилось к Организации по защите растений Ирана с просьбой приостановить сертификацию продукции, поступающей в Россию. Предлагается провести переговоры о происхождении цветов. Как объяснили ведомстве, в этом году по сравнению с прошлым годом поставки цветов из Ирана резко выросли. При этом, как утверждается, их внешние характеристики и особенности упаковки идентичны тем товарам, которые прежде ввозились из Армении. Напомню, с конца мая власти России запретили ввоз срезанных цветов из Армении. Парапланерист на Ямале столкнулся с линией электропередачи и попал в больницу с ожогами. Инцидент, как сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры региона, произошел в четверг вечером в Надымском районе. После столкновения парапланерист повис на высоковольтных проводах. На кадрах в соцсетях видно, как спасатели на автолестнице эвакуировали пострадавшего. Во время спасательной операции внизу развернули полотно. На месте дежурили скорая помощь и пожарный автомобиль. Пострадавший в момент полета, как уточняет прокуратуре, был не один, но медицинская помощь потребовалась только ему. Более 200 стран готовы поддержать переизбрание президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает газета «Гардиан». Инфантино занимает должность с 2016 года. Дважды он переизбирался на безальтернативной основе. В апреле глава ФИФА заявил, что планирует пойти на 4-й срок. Выборы пройдут в марте 2027 года в Марокко. Семейный психолог Наталья Панфилова раскрыла НСН причину обилия смайликов в переписке.
3: Человек через переписку легче выражает свои эмоции. Люди, которые ставят много смайликов, это, как правило, люди либо эмоциональные, либо вот это такой, бывает иногда человек в футляре, который вообще застегнут на все пуговицы, все старается сделать правильно, никого не обидеть. Можно, конечно, попробовать рисовать портрет по переписке, но это все-таки ограниченный портрет человека. Самая полная информация о человеке все-таки, когда ты его видишь живьем.
2: Психолог также объяснила, что сухие ответы в переписке не обязательно говорят о нежелании собеседника общаться. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, детонации не произошло, пострадавших нет, а жители дома эвакуированы. Территорию оцепили, на месте работают все оперативные службы. Права школьников при поступлении в 10 класс будут защищать, заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен сообщил об участившихся жалобах родителей на отказы зачислять детей в старшие классы под различными предлогами. Она подчеркнула, что выпускника 9 класса могут не принять на дальнейшее обучение только при отсутствии свободных мест в школе. Сложившаяся проблема решается запросом на зачисление ученика в другое образовательное учреждение. Певец Григорий Лепс извинился за свои слова о бедных российских семьях с заработком 200-300 тысяч рублей и пожелал всем благополучия. Отец написал, что он сам вырос в обычной семье и хорошо знает, что в жизни бывают разные времена и что многим сегодня приходится нелегко. По словам Лепса, если его слова прозвучали так, будто он этого не понимает или относится к этому без должного уважения, это совсем не то, что он хотел сказать. Ранее в интервью исполнитель заявил, что не понимает, как семьи с доходом до 300 тысяч рублей умудряются кормить и одевать себя и детей. Компания Apple стала самой дорогой в мире. Стоимость акций выросла до $334. В результате капитализация IT-гиганта составила почти $5 триллионов. Компания NVIDIA в то же время, наоборот, подешевела. Акции разработчика графических процессоров стали стоить на 4,5% меньше. Цена одной ценной бумаги упала до $198, а капитализация компании составила 4,8 триллиона. Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете земного типа, сообщила пресс-служба Университета Флориды. Планета расположена относительно недалеко от Солнечной системы на расстоянии в 48 световых лет. Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского инженер Александр Железняков рассказал НСН, что это заявление носит только вероятностный характер.
3: На таком расстоянии невозможно сказать на 100%, что есть атмосфера, что присутствуют определенные химические вещества, которые называются иногда кирпичиками жизни. Мы, да, находим планеты у других звезд, прикидываем их размеры, их орбиты, скорость движения, определяем косвенные признаки наличия тех или иных химических элементов. Но это же все может жизнь зародиться, а может и не зародиться. Поэтому носит вероятностный характер. Я бы не с таким восторгом относился ко всем этим якобы открытиям. Это на потребу публики.
2: Тем не менее, эксперт отметил важность изучения Вселенной. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
4: Рома! Рома! Рома! Рома!
5: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
6: Привет, я Катя Ли.
7: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
8: Всем привет, это Сагдиана.
5: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Туроператоры не получали обращения от российских туристов из-за землетрясения на юге Мексики. Информации о пострадавших среди россиян также нет, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Как подчеркивают в Союзе, Мексика остается направлением с ограниченным объемом организованного турпотока из России. По оценкам участников рынка, суммарно туроператоры формируют порядка 500 поездок в год. Одним из факторов, ограничивающих рост организованного турпотока, является отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Мексикой. Больше 70% выпускников улучшили баллы ЕГЭ благодаря пересдаче. В этом году принять участие в ней решили почти 138 тысяч выпускников. Из них повысить свои результаты смогли около 99 тысяч. При этом 25 тысяч написали экзамен хуже, чем в первый раз. А примерно 12 тысяч результаты не поменяли, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Чаще всего выпускники принимали решение переписать обществознание, информатику и русский язык. В первом полугодии в России прекратили работу почти 3000 специализирующихся на туризме организаций. Это на 52% больше, чем годом ранее. Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса, пишет газета «Коммерсант». Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Как отмечает издание, сохранившие активность туриста стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов. Умерла актриса Бренда Фрикер, первая ирландка, получившая премию «Оскар». Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Ей был 81 год. Актриса скончалась после продолжительной болезни. Фрикер широко известна по роли птичницы, голубиной леди, которая кормила голубей в парке в фильме «Один дома два». В 1990 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Моя левая нога». Финал чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. Встреча между Испанией и Аргентиной должна пройти в Нью-Йорке уже в это воскресенье, 19 июля. Организаторы пока надеются, что смог рассеяться, поэтому вероятность переноса невысока. Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил НСН, что будет поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
3: Я, конечно, буду болеть за Месси, потому что они симпатичные, восхищенные его игрой, но симпатичная сборная Аргентины своей неуступчивой жажды борьбы до конца, до последней минуты. Вначале для меня были фавориты французы, но вот сейчас без них. Поэтому в матче против Испании Аргентина я на стороне сборной Аргентины.
2: Если финал чемпионата мира все же состоится, президент США Дональд Трамп планирует лично вручить трофей победителю вместе с главой ФИФА. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
4: Танцевально.
5: Хитово.
4: Кайфово.
5: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

отлично, танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Танцевально.
2: Хитово.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в 10 муниципалитетах Свердловской области из-за паводка. Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области почти 3 недели назад. Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По последним данным МЧС по региону, в зоне подтопления остаются больше 400 частных жилых домов и более 2000 приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов. Пунктов временного размещения находится около 100 человек. Правительство предложило расширить основания для контрактов осужденных с Минобороны. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он расширяет список граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с армией в период мобилизации, военного положения или в военное время. Правительство предлагает снять ограничения на службу в вооруженных силах для граждан осужденных, например, по таким статьям Уголовного кодекса, как участие в преступном сообществе, а также контрабанда наркотиков. Специалисты смогут приступить к работам по разминированию БПЛА, упавшего на дом в Липецке, только в субботу. Для жильцов готов пункт временного размещения в одной из школ, сообщил мэр Михаил Щербаков. Он предупредил, что эвакуированные жители смогут вернуться в квартиры, как только специалисты завершат обследование и будет принято решение о безопасности дома. Вечером в пятницу глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Детонации не произошло, жители эвакуировали, никто не пострадал. Российская команда прошла отбор в первый в мире турнир по свободным боям гуманоидных роботов. Открытие соревнований состоялось на этой неделе в китайском Шэньчжэне. Заявки на участие подали более 200 команд со всего мира. В основной турнир прошли 32 команды, в том числе и российская. Соревнования продлятся до конца года. Финал состоится в канун Нового года. Победители получат чемпионский пояс из чистого золота весом 10 килограммов, стоимостью около 10 миллионов юаней. Это 1,5 миллиона долларов. Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана обогнал «Оппенгеймера» на предпоказах, собрав 15 миллионов долларов. Кинокритик Роман Григорьев рассказал НСН, что это одна из самых ожидаемых картин этого года, и она должна удивить.
3: Он производит что-то действительно меняющее даже индустрию технически, потому что под него меняются камеры IMAX. А как он это снял, насколько это масштабно у него должно было получиться? Ну и вообще давно никто не брался за экранизацию каких-то эпосов, насколько это сложно объять творчески.
2: Новый фильм Нолана – это масштабная адаптация гомеровского эпоса с Мэттом Дэймоном в главной роли. В России официальный прокат фильма не планируется, однако ожидаются показы в рамках предсеансового обслуживания. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Первое место.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,2

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: В Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Туроператоры не получали обращения от российских туристов из-за землетрясения на юге Мексики. Информации о пострадавших среди россиян также нет, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Как подчеркивают в союзе, Мексика остается направлением с ограниченным объемом организованного турпотока из России. По оценкам участников рынка, суммарно туроператоры формируют порядка 500 поездок в год. Одним из факторов, ограничивающих рост организованного турпотока, является отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Мексикой. Больше 70% выпускников улучшили баллы ЕГЭ благодаря пересдаче. В этом году принять участие в ней решили почти 138 тысяч выпускников. Из них повысить свои результаты смогли около 99 тысяч. При этом 25 тысяч написали экзамен хуже, чем в первый раз. А примерно 12 тысяч результаты не поменяли, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Чаще всего выпускники принимали решение переписать обществознание, информатику и русский язык. В первом полугодии в России прекратили работу почти 3000 специализирующихся на туризме организаций. Это на 52% больше, чем годом ранее. Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса, пишет газета «Коммерсант». Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Как отмечает издание, сохранившие активность туристы стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов. Умерла актриса Бренда Фрикер, первая ирландка, получившая премию «Оскар». Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Ей был 81 год. Актриса скончалась после продолжительной болезни. Фрикер широко известна по роли птичницы, голубиной леди, которая кормила голубей в парке в фильме «Один дома два». В 1990 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Моя левая нога». Финал чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. Встреча между Испанией и Аргентиной должна пройти в Нью-Йорке уже в это воскресенье, 19 июля. Организаторы пока надеются, что смог рассеяться, поэтому вероятность переноса невысока. Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил НСН, что будет поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
3: Я, конечно, буду болеть за Месси, потому что они симпатичные, восхищенные его игрой, но симпатичная сборная Аргентины своей неуступчивой жажды борьбы до конца, до последней минуты. Вначале для меня были фавориты французы, но вот сейчас без них. Поэтому в матче против Испании Аргентина я на стороне сборной Аргентины.
2: Если финал чемпионата мира все же состоится, президент США Дональд Трамп планирует лично вручить трофей победителю вместе с главой ФИФА. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.3.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москві полночь.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в 10 муниципалитетах Свердловской области из-за паводка. Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области почти 3 недели назад. Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По последним данным МЧС, по региону в зоне подтопления остаются больше 400 частных жилых домов и более 2000 приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов. Пунктов временного размещения находится около 100 человек. Правительство предложило расширить основания для контрактов осужденных с Минобороны. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он расширяет список граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с армией в период мобилизации, военного положения или в военное время. Правительство предлагает снять ограничения на службу в вооруженных силах для граждан осужденных, например, по таким статьям Уголовного кодекса, как участие в преступном сообществе, а также контрабанда наркотиков. Специалисты смогут приступить к работам по разминированию БПЛА, упавшего на дом в Липецке, только в субботу. Для жильцов готов пункт временного размещения в одной из школ, сообщил мэр Михаил Щербаков. Он предупредил, что эвакуированные жители смогут вернуться в квартиры, как только специалисты завершат обследование и будет принято решение о безопасности дома. Вечером в пятницу глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Детонации не произошло, жители эвакуировали, никто не пострадал. Российская команда прошла отбор в первый в мире турнир по свободным боям гуманоидных роботов. Открытие соревнований состоялось на этой неделе в китайском Шэньчжэне. Заявки на участие подали более 200 команд со всего мира. В основной турнир прошли 32 команды, в том числе российская. Соревнования продлятся до конца года. Финал состоится в канун Нового года. Победители получат чемпионский пояс из чистого золота весом 10 килограммов, стоимостью около 10 миллионов юаней. Это 1,5 миллиона долларов. Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана обогнал «Оппенгеймера» на предпоказах, собрав 15 миллионов долларов. Кинокритик Роман Григорьев рассказал НСН, что это одна из самых ожидаемых картин этого года, и она должна удивить.
3: Он производит что-то действительно меняющее даже индустрию технически, потому что под него меняются камеры IMAX. А как он это снял, насколько это масштабно у него должно было получиться? Ну и вообще давно никто не брался за экранизацию каких-то эпосов. Насколько это сложно объять творчески.
2: Новый фильм Нолана — это масштабная адаптация гомеровского эпоса с Мэттом Дэймоном в главной роли. В России официальный прокат фильма не планируется, однако ожидаются показы в рамках предсеансового обслуживания. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Моя любовь. Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Псков можно получить в Кыршину. Кыршиной там называют шею.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Я скучаю.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Давай поженимся.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только.

0: В городе Выборг находится одна из самых высоких башен Скандинавии – башня Олафа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: глаза.
1: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
3: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Зарина.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Волоколамск считается самым древним городом Московской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Айова, улыбайся!